0: И тогда только Слово Божие может оказывать влияние. Вот тогда-то оно своей энергией и будет оказывать влияние. Вот нужно найти ключик к этому шифру. И вот так иногда сравнивают это вот с драгоценной шкатулкой закрытой, а ключик от нее брошен в море. Вот найдите этот ключик, чтобы открыть эту шкатулку и посмотреть, что там. Но вот повторяю, что на теле церкви паразитируют всевозможные лжепророки, которые пишут книги, претендуют на истину. И вот надо во всем разобраться, чтобы не попутать себя и не заболеть духовно. И от этих болезней практически и исцеления-то нет. Чтобы принимать только чистое словесное молоко и возрастать от него от силы в силу. Чтобы к нам с вами не относились слова, какие есть в послании к евреям, в 5 главе. Открывайте послание к евреям, находите 5 главу, и в этой 5 главе, в 11 стихе, апостол нам говорит. Что же он нам говорит? О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла опытом. Приучены к развлечению добра и зла. А это и есть высшая мудрость. Различать, что добро, а что зло. Вот я желаю вам такого возрастания, чтобы мы стали совершенными, и чувства наши были навыком приучены к развлечению добра и зла. Я благодарю вас за внимание.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития благоверного князя Давмонта в крещении Тимофея Псковского, святителя Алексия, митрополита Московского, евангельское чтение с толкованием, акафист в честь Святаго Духа, далее проповедь архимандрита Кирилла Павлова в день Святого Духа, и передача, посвященная светлой памяти известного общественного деятеля, русского патриота, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, который почил о Господе 2 июня 2006 года. Лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 5, и передача детям «Былины о Илье Муромце» продолжат нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, покайтеся, ибо приблизилось Царствие Небесное. Покайтеся и веруйте в Евангелие, говорит нам Господь. И эти слова, возлюбленные братья и сестры, напоминают нам о том, чтобы мы были всегда готовы, что Господь говорит, когда не знаете и не ожидаете, приду и в чем застану, в том, что буду. Поэтому, чтобы суд Господень был праведный над нами, мы должны научиться оправданием Господним, то есть жить в Боге и с Богом. Вот. А то мы часто прилепляемся к своим страстям, к своим похотям, и не знаем, как их отвергнуть. А Господь прямо говорит, кто хочет по мне идти, да отвергнется себе, то и все страстей и похотей, и возьмет крест свой и последует за мной. Вот возлюбленный. То есть отвергнуться своего эгоизма, своего эго. Потому что часто наш эгоизм делает нас неспособным и соблюдать то, что заповедовал нам Господь Иисус Христос. И Он дает нам новую заповедь. Новую заповедь даю вам. Да любите друг друга. И вот чтобы эта любовь Господня была на деле, мы должны, возлюбленные братья и сестры, стремиться к этой вечной славе, которой призывает нас Господь. Вот, потому что мы знаем, что жизнь в Боге, она дает нам вечную жизнь. Да? Как и при отпевании, там есть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Под к этой бесконечной жизни от временной мы должны себя приготовить. Да. Чтобы получить вечную славу, апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 4 глава 17 стих, прямо говорит, «Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Видите, это наше страдание, что мы здесь на земле что-то перестрадали, что-то перенесли, Господь посылает нам вечную славу. И к этой славе мы что должны стремиться и готовить себя к этой чудной славе. Кто же, возлюбленные братья и сестры, рекомендует нам сегодняшнее повествование? Кратковременное легкое страдание производит вечную славу. Каждое слово этого изречения полно глубокого смысла. Противоположность между видимым и невидимым поражает апостола Павла все более и более. И по мере того, как его мысль поднимается выше, все земное постепенно исчезает из его взора. И остается только одна небесная слава, покрывающая все остальное. Он называет ее даже преизбытком вечной славы. Помните, как апостол Павел говорит, что желание мое разрешитесь и быть с кем? Со Христом, с Господом, да. Вот видите, как вас, что делает возлюбленный любовь к Господу и к чему оно ведет. Преизбыток славы, не если это непонятный образ, однако же это истинно. То, что составляло тяжесть нашей скорби, несомненно, превратится для нас в преизбыток славы. Нам нужен лишь новый свет, чтобы видеть днем то, чего мы не могли различить во мраке ночи. Ту же мысль выражает слова псалмопевца Давида: «Пошли свет твой и истину твою, да приведут они меня». Говорит 42-й псалом, 3-й стих. Давид не просит о перемене обстоятельств, но о новом свете, чтобы озарить эти обстоятельства. И ты, обремененный тяжелой скорбью, поторопись просить облегчения в просветлении, чтобы тяжесть твоя могла обратиться в будущем по избыток славы. Все испытания и скорби наши должны содействовать этой славе. Пройдет 6 трудовых дней, назначенных нам для борьбы и страдания, а в 7-й день мы оглянемся назад, и мрак этого прошлого исчезнет, свет неземной озарит его. Наше прошлое будет покрыто славою. Каждый шаг этого прошлого, как бы ни был тяжел и труден, поведет нас к 7-му дню, дню Господню, дню отдыха, и весь этот преизбыток наших земных страданий обратится тогда в преизбыток к вечной славе. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот часто мы даже и не думаем, что горе, страдания делают нас способным открыть к вечной славе. Будем же и мы стремиться и просить у Господа, чтобы Господь озарил нас этой любовью и вечной славой. А как достигнуть этого, мы уже немножко познали, потому что должны отречься, как мы говорили, отвергнуться себя, взять крест и следовать что за Господом. Путем новым и живым. Слышите меня? Каким путем? Новым и живым. Тот был новый путь, потому что он был путь живой. Люди часто ищут в Евангелии только способ пройти через долину смерти. Они не ищут в нем помощи и указания для жизненного поприща. Но когда подходит к душе Христос, Он открывает ей путь новый и живой. Он открывает нам, что вечность началась уже для нас теперь, и что мы можем ее познать, не дожидаясь смерти. Поняли, возлюбленные братья и сестры? Почему и апостол говорит, что не я живу, а живет во мне что? Вот так и мы уже в этой земной жизни мы можем познать славу Божию. Он открывает нам, что общение с Богом достижимо для нас не только после смерти, но и в жизни, что представляет тела наши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения нашего. Мы уже здесь, на земле, получаем Царствие Божие, обещанное и соединенное с Господом. Двигаясь, как израильтяне, среди жизненной пустыни, мы уже не можем ни голодать, ни жаждать, ибо Спаситель идет перед нами, и в нем ежедневно дается нам та благодать, которая спасает нас, тот свет, который освещает нас, тот хлеб жизни и источник правды, которые наполняют и укрепляют нашу душу. Без благодати Божией, без веры и любви мы шли путем греха, путем себелюбия, наслаждений, легкомыслия, широким путем, не ведущим что в Царствие Божие. Вот каким мы путем шли? Широким путем, который не ведет что? Путь новый есть путь отречения от себя, любви к ближним, по чести, часто сернистой. По нему мы должны идти под бременем креста, но он приведет нас к Господу. И светлая надежда на жизнь вечную, на соединение с Господом поддержит нас на этом пути. Идя по его стопам, мы не можем сбиться с дороги, опираясь на него, мы не слабеем в пути. Он есть путь, истина, что и жизнь. Говорит евангелист Иоанн Богослов. Только бы открыты были глаза наши, только бы не дремало сознание наше, только бы всю жизнь мы искали и желали этого пути. Господи, неужели я отдамся тебе только в смертный мой час? Покажи мне путь живой, научи меня той святой жизни, которая отдается тебе уже в Вифлееме, и далее в Назарете, и на Голгофе. Помоги мне идти с тобою по пути живому. Дай мне среди моей земной жизни могущество бессмертия. Научи меня отказаться всецело от своей воли, покорив ее воле твоей среди труда, среди забот, среди борьбы, в час безмолвной скорби, в горе и в радости, в болезни и здоровье, в нищете и в довольстве. Помоги мне отдаться всецело тебе, сказать: Отче, руки твои предаю в руку твою. Тогда земная жизнь будет для нас живым путем к небу. Вы слышите, братья и сестры? Живым путем, что?
3: К небу. Небу.
2: Вот возлюбленные братья и сестры. Вот, что нам раскрыло Божественное Евангелие, что открыло нам послание апостола Павла, что открыл нам псалмопевец Давид. Вот каким путем мы должны идти? Путем жизни, а не путем смерти. Поэтому будем стараться отходить от греха, делать правду и убегать от зла. Как говорит святитель Митрофаний, твори благо, бегай благо, спасен будешь. Вот, Кирушка, да. И будешь спасен. Вот видите, как надо стараться. А мы часто безумие проводим всю жизнь, как и поется, и в ленности все житие. На молитву мы слабы. Если помолился, как должно, ожидая, что не должно. Бывает, человек все хорошо, и вдруг все пропадает. Вся благодать исчезает. Сколько любви Господь несет нам, и мы отрекаемся от этой любви. Нам чаще горькое питье, слаще меда. А почему? Потому что обезумевши. И Господь говорит: одельбенело бы, что сердце. А когда наше сердце одельбенеет, то человек уже лезет не туда, куда ему нужно, а сбивается с дороги, и путь его уже путь мокрый, потому что он не идет по пути жизни. В чем же покаемся в сегодняшний день, возлюбленные братья и сестры? Как мы ведем себя? Творим ли мы правду?
4: Нет.
2: Делали ли мы добро?
4: Нет.
2: Как будто и хотим, но ничего не сделаем. А если сделали, то разглагольствуем много, если говорим о себе много. А как сказано, сделал добро, не кайся и никому не говори. А самое основное, чтобы научиться делать в тайне. И Господь говорит: делающий в тайне, воздаст Господь явно. Все. Как святитель Николай, помните, почему он не хотел славы, а ночью зельца злата подал идти этим щелям, которые хотели отец отдать блудные помещения, чтобы они зарабатывали деньги блудом. Вот видите, спасая от позора отца и щели, он тайно подает милостыню. И дочери выходят замуж и спасаются от погибельной, от этой нищеты. А Покаемся в том, возлюбленные братья и сестры, что не помогаем бедным, обездоленным, болящим, скорбящим. Вот. Не думайте только, что если мы принесли милостыню или подали там гостиницу какой больному, это можно, бывает, и словом человека поднять выше, чем вот этим телесным подарком. И Господь нас призывает к этому, как мы были постоянно всегда с Ним. Да. Часто возлюбленные братья и сестры не научаем детей страху Божию, а начало премудрости страх Господень и совет благих разум.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 20 мая по православному календарю или 2 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых – мучеников Фалалия, Александра и Астерия, благоверного князя Довмунта во святом крещении Тимофея Псковского, мученика Аскалона, преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины, обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, сия России чудотворца.

братья и сестры, 20 мая по православному календарю и 2 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого благоверного князя Давмонта Псковского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Святой благоверный князь Давмонт Псковский родом из Литвы, где был ревнителем языческих обычаев. В 1265 году с 300 литовскими семьями он бежал в Псков, спасаясь от междоусобиц. Здесь он принял святое крещение с именем Тимофей, и дохнула на него благодать Божия. Псковичи, видя мужество и добронравие Давмонта, избрали его своим князем, и 33 года он управлял городом в мире и согласии с псковским вечем. Это был единственный случай за всю историю Пскова. Также Давмонт охранял город от врагов, особенно от литовцев и немецких рыцарей. Князь был справедлив и любил правду. Щедро творил милостыню, посещал узников, покоил странников, покровительствовал храмам и монастырям. В войнах Давмонт не знал поражений. Перед каждой битвой он получал благословение духовника, который припоясывал ему меч, а после одержанной победы рядом с Кремлем возводил князь храм в честь святого, в день памяти которого происходило сражение. Так возник Давмонтов город. Территория, огражденная оборонительной стеной и сплошь застроенной церквами. Святой Давмонт также основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Святой благоверный князь Давмонт был женат на дочери великого князя Дмитрия в схеме Марфа. Супруги изображены на чудотворной Мирожской иконе Божьей Матери, празднование которой совершается 24 сентября. Скончался святой Давмонт через несколько месяцев после того, как в 1299 году с малой дружиной разгромил на реке Великой большое войско литовских рыцарей. Мощи благоверного князя покоится в Псковском кафедральном соборе Живоначальной Троицы. Не раз святой князь и по смерти защищал Псков. Так, в 1480 году немцы осадили город. Одному гражданину во сне явился святой Давмонт и сказал: «Возьмите покров с гроба моего, обнесите его трижды вокруг города с крестами и не бойтесь». Когда повеление князя было выполнено, немцы отступили. Благоверный Давмонт предстоял старцу Дорофею, и ныне святой благоверный князь Давмонт является покровителем русского воинства.

во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого Алексия, митрополита Всероссийского и чудотворца. Родители святого Алексия в крещении Елиферия были бояре Черниговского княжества. Феодор Бяконт, отец его, перешел в Москву от того, что край Черниговский, опустошенный Батыем, не переставал терпеть нападения от хищных ослушников. Под защитою кроткого и благочестивого князя Даниила Александровича нашел он покойную жизнь и за благочестие свое благословен был долговечным потомством. Старший сын его, Елиферий, родившийся в 1300 году, воспринимаем был от купели сыном князя Даниила, отроком Иоанном. В свое время Елиферий отдан был учиться грамоте. На 12-м году ему уже открыто было высокое назначение его. Раз раскинул он сети на птичек и долго, сторожа их, от утомления задремал. Неожиданно слышит он голос: «Алексей, к чему такой труд твой? Тебе надобно быть ловцом людей?» Пробужденный тем, отрок изумился необыкновенному голосу и имени Алексия. Это видение глубоко запало в душу его. Он стал молчалив, оставил игры и много стал думать о жизни и ее назначении. На 15-м году Елиферий уже решился посвятить себя монашеской жизни. На 20-м году поступил он в Московский Богоявленский монастырь и тогда же пострижен с именем Алексия, с тем самым, которое слышал он в сонном видении за 7 лет предтем. Алексей нашел покой здесь, предавшись подвигам. Он проводил время то в храме, то в молитвах келейных, читал книги и усердно изучал священное писание Ветхого и Нового Завета. Бдением ночным иссушал плоть и очищал сердце. Бдением, говорит преподобный Лествичник, истребляются гнусные сновидения, очи наполняются слез, смягчается сердце, охраняется чистота мыслей, пища варится в желудке, как в печи, прогоняются непристойные образы. Бодрый инок, ловец своих помыслов, во время ночного безмолвия он легко их примечает и ловит. Так обучал себя спасению и блаженный Алексий. Наставником и руководителем его был старец Геронтий, опытный в жизни духовной. Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского, поступивший в обитель Богоявленскую, был духовным братом его. Они вместе певали на клиросе и духовно любили друг друга. Когда скончались родители Алексия, он похоронил их вблизи себя, в Богоявленской обители, чтобы молиться об их покое. Прошло более 20 лет, как Алексий вступил в иноческие подвиги, и митрополит Феогност повелел Алексию жить в святительском дворе его и заведовать судебными делами церкви. 12 лет отправлял он судейскую должность со званием наместника митрополичьего.
конце 1352 года, декабря 6, блаженный Феогност посвятил блаженного Алексия в епископа Владимирского. Митрополит и великий князь положили на общем совещании быть блаженному Алексию преемником Феогноста на митрополичьей кафедре. Об этом избрании тогда же написано было в Константинополь с просьбою не поставлять никого другого в митрополита России, как преподобного Алексия, который много лет был наместником и жизни весьма добродетельной. Марта 11 дня скончался блаженный Феогност. Владимирский епископ вместе с двумя другими совершил надгробное пение над святителем, благодетелем своим. Но едва окончилось сорокадневное поминовение о почившем митрополите, как владимирский владыка Алексий свидетельствовал духовное завещание умиравшего великого князя, который говорил своим братьям: «Худых людей не слушайте, а если кто станет ссорить вас, слушайтесь отца нашего, владыки Алексия». Согласно с определением собора, Алексий, епископ Владимирский, посвящен в митрополита России. Это было в 1354 году. На возвратном пути в Россию из Византии на море поднялась страшная буря. Волны катались, как горы, и корабль каждую минуту готов был исчезнуть в бездне. Все бывшие с митрополитом отчаивались в спасении. Святитель молился, молился усердно. Он дал обет соорудить храм во имя того святого, которому будут праздновать в день высадки пловцов на берег. Господь услышал молитву святителя. Настала тишина, и корабль пристал к берегу 16 августа. И так святитель остался обетным должником всемилостивому Спасителю. В Москве приняли ожидаемого святителя с восторгами радости, и он с ревностью обратился к делам звания. Несколько епархий оставалось без архипастырей от моровой язвы. Он посвятил епископов в Ростов, Смоленск и Рязань. В 1357 году совершились чудные подвиги святителя в Орде. Молва о великих добродетелях его дошла до улусов татарских. Там супруга хана Джанибека Тайдулла лежала больная и слепая уже 3 года. Об Алексии знала она уже и потому, что во время второго путешествия его в Царьград дала ему охранную грамоту. Теперь явилось в Москву посольство от Джанибека с письмом к великому князю. «Мы слышали, — писал хан, — что есть у вас служитель Божий, который, если о чем попросит Бога, Бог слушает его. Отпустите его к нам, и если его молитвами исцелеет моя царица, будете иметь со мною мир. Ежели не отпустите его, пойду опустошать вашу землю». Смутился смиренный святитель, когда великий князь передал ему грамоту хана и просил исполнить волю Джанибека. Любовь к отчизне и святой церкви не дозволяла отказаться от исполнения воли грозного хана. Но как смиренному принять на себя такое великое дело? «Прошение и дело превышают меру сил моих, — говорил святитель князю, — но я верю тому,
который дал прозреть слепому. Святитель начал готовиться к пути. В соборном храме со всем клиром совершил он молебствие перед иконой Богоматери и потом пред ракою святителя Петра. Во время самого моления внезапно перед глазами всех сама собой зажглась свеча при гробе чудотворца Петра. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, роздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу, взял ее вместе с освященную водою для совершения нового молебствия в Орде. Из Москвы отправился он 18 августа. С верою твердую шел он в Орду. Ожидаемый принят был с честью в Орде. Святитель отслужил над болящую молебен с чудною свечою, окропил ее святою водою, и Тайдулла стала видеть. Святитель, совершив чудо веры между людьми тьмы, принужден был поспешно оставить Орду. Там начинались волнения. Джанибек умер, Бердибек по совету вельможи Тавлубея перерезал 12 братьев своих и сел на престол ханский. В Москву явился посол нового хана и требовал от русских князей даров, и их самих звал в Орду. Святителя умоляли снова идти в Орду, смягчать жестокость Бердибека. Опасность была очевидна, но пастырь добрый полагает душу свою за овцы, сказал себе святитель и отправился по Волге в Золотую Орду. Святителю пришлось испытать в Орде много притеснений и скорбей, но при помощи Божией умел он снискать благосклонность Бердибека. Он вступал там даже в спор с Мурзою Мунзи о значении Магомета и свободно обличал магометанство. Совершенное чудо над Тайдулою само собою показывало в христианском святителе любимца Божия, и признательная Тайдулла не могла забыть своего целителя. Святый Алексий получил от Бердибека ярлык в охрану духовенства русского. Вот что писал Бердибек в ярлыке: «Силою Вышнего Бога слово Бердибека, по примеру дедов и прадедов, татарским улусным и ратным князьям и прочим. Чингис-царь и прежние цари, предки наши, жаловали церковных людей, молитвенников, которые молят Бога, и весь чин священнический. Вспомнив это, мы пишем: какова ни будет дань или пошлина, наши молитвенники пусть не видят и не слышат о ней, чтобы в покое молили Бога и совершали моление. И мы, не изменяя первых ярлыков, тем же пожаловали митрополита Алексия».

возвращающегося из Орды ходатая за землю русскую, встречали с торжеством. В Нижнем встретили его князья суздальские. В Москве великий князь Иоанн с юным Дмитрием, весь причт и народ вышли навстречу архипастырю за город. «Владыка, чем заплатим тебе за труды твои? Ты даришь нас мирною жизнью», — так говорил святителю юный наследник московского престола. Когда скончался великий князь Иоанн, на плечи святителя пала опека над несовершеннолетним князем Дмитрием. Святитель занимался строением обители иночества. Также основал он женскую общежительную обитель во имя ангела своего Алексия, где первую игуменью была благочестивая старица Иулиания. В том же году основан святителем на берегу реки Яузы обетный монастырь во имя нерукотворного образа Спасителева. «Хочу просить одного благодеяния от духовной любви твоей ко мне», — говорил он преподобному пустыннику Сергию Радонежскому. «Ничто не возбранено в моей обители святительству твоему», — отвечал смиренный пустынножитель. «Хочу, — сказал святитель, — чтобы уступил ты мне одного из учеников твоих. Давно положил я устроить обитель во имя нерукотворной иконы Спасителя, и рассказал, что было с ним на море». Преподобный Сергий с любовью отдал любимого ученика Андроника в настоятели новой обители. В 1365 году основана в самом Кремле обитель в честь чуда архангела Михаила на месте, подаренном царицею Тайдулою. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над царицею. Святитель со всею щедростью строил и украшал храм архангела Михаила, обеспечил содержание обители, где положил быть полному общежитию. «В чудовом монастыре, — писал преподобный Иосиф Волоколамский, — блаженный митрополит Алексий посадил честных старцев и, спросив одних у святого Сергия, а других взяв из иных монастырей, бывших под его рукою. Эти иноки жили иночески, жизнью духовную, так что многие приходили к ним, старые и юные, и получали пользу. Самым надежным наставником был здесь сам святитель. Он любил эту обитель и здесь подвязался по временам в посте и молитвах». Духовное завещание святителя о чудовой обители показывает, сколько живую любовь его к ней, столько и другие, еще более дивные расположения святой души его. «Се аз смиренный, грешный раб Божий Алексий», — так писал он в грамоте. Кто это пишет? Великий первосвятитель церкви? И он называет себя только смиренным Алексием, не называя и митрополитом. Великий святитель Божий именует себя грешным рабом Божиим. Моровая язва Симеонова времени являлась и при великом князе Дмитрии. В Смоленске она свирепствовала 3 раза, и от нее осталось там только 5 человек. В Москве была она 1 раз. Зато за год пред нею Москва страшно опустошена была пожаром. Святитель подал совет великому князю построить каменный Кремль, безопасный от пожаров и надежный для защиты против неприятелей и соседей.
тогда как святитель с отеческой любовью заботился о нуждах чад русской церкви, он покровительствовал, сколько мог, и православным Востока. При нем приходили из Иерусалима в Москву митрополит Герман и архимандрит Нифонт, впоследствии Иерусалимский патриарх, а с Синайской горы архиепископ Марк. По их извещению, бедствия христиан восточных были тогда тяжкие. Египетский султан, раздраженный нападением кипрских рыцарей, опустошил Иерусалим, Антиохию и Синайскую гору, разграбил храмы, запретил богослужение, захватил в плен тысячи. По просьбе константинопольского императора отпустил он пленных, но за дорогой выкуп. Святитель Алексий и великий князь Дмитрий послали на восток богатую милостыню. Святителю Алексию много надлежало перенести скорбей и трудов по делам тверских князей. В таких обстоятельствах святитель Алексий желал избрать преемника себе, как избрал его святитель Феогност. Он хотел назначить преподобного Сергия на архипастырскую кафедру. Но любитель пустыни решительно отказался от назначения высокого. Великий князь просил, чтобы святитель благословил быть на его месте любимцу его и духовнику Митяю Михаилу. Митяй был весьма видной и красивой наружности, с отличным даром слова, с голосом громким и приятным. Память имел необыкновенную, знал притчи, повести, книги и рассуждал о делах умно. Но щедро наделенные дарами Божьими, он плохо помнил, что все это не его. Был горд, самонадеян и заносчив. Святитель видел все это в Митяе, и он сказал великому князю: «Митяй еще недавний монах, надобно ему искуситься и облечься благими делами». Когда же великий князь и после того неотступно просил за Митяя, святитель отвечал: «Если даст Бог и святейший патриарх с собором, пусть будет. Я же не могу благословить его». Известно, что Митяй потонул, не достигший Царьграда, куда по желанию великого князя спешил за посвящение. Святитель Алексий достиг глубокой старости, 78 лет, пробыв на кафедре митрополичьей 24 года. В продолжении служения его посвящено им более 20 архипастырей русской церкви. Святитель Божий окончил земное течение свое 12 февраля 1378 года. Он завещал положить тело его в чудовом монастыре, указал им место погребения за алтарем храма своего, не желая по смирению быть похороненным в храме. Но великий князь никак не хотел исполнить того. Такого уважаемого святителя с честью и усердием положили в церкви близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины. С того времени стали чтить память святителя. Молитвами святителя Алексия, митрополита Московского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим, явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 10-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

и в идущей мировой войне сил добра и зла. В нем был и живой образец современного казака, витязя, удерживающего Третьего Рима. Иду на «вы», как поступал и князь Святослав, которому народный художник России поставил свой последний, воинствующий и сам по себе воюющий памятник. Энергичную духовную мощь Вячеслава Михайловича Клыкова уважали даже те, кто уважает только материальную мощь представителя властей. В его присутствии, при его искренности, трудно было юлить и лицемерить. Так что даже либеральные конформистские представители высокого духовенства изо всех сил старались выглядеть теми, кем они должны быть по сану. Вячеслав Клыков был одним из тех, кто ясно видел, что православие и демократия несовместимы, что православная демократия есть жидовская ересь, клятва преступления и прямой мятеж против Бога, ибо христианская власть есть только православное царское самодержавие, только власть помазанника Божия, через которую властвует сам Христос. Все иное от лукавого. Смерть лучших, смерть патриотов-подвижников попускается народу прежде всего для того, чтобы мы покаянно и сокрушенно сознали, как мало сами делаем для торжества русского дела. Мы знаем, что самым главным делом русского народа и всей своей жизни Вячеслав Михайлович считал дело разгрома нового хазарского каганата, захватившего власть в России и во всем мире. Довести это же священное дело до победного конца – вот духовное завещание Вячеслава Михайловича Клыкова. Слова пророка Авеля Тайновица. «Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское, вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного, уму-разуму научится бедою кровавую. Великая судьба предназначена России, оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет в откровении языков». Из пророчества святого духоносного старца Лаврентия Черниговского о России. Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный, Божий помазанник. Царь будет от Бога. В России будет процветание веры православной и прежнее ликование. При царе будет Россия самое мощное царство в мире. И сейчас передо мной эта книга, посвященная памяти Вячеслава Клыкова, она и открывается статьей Вячеслава Михайловича Клыкова «За веру царя и Отечества». Эпиграфом к этой работе взяты слова святого царя Николая II Александровича. «Объединяйтесь, русские люди, я рассчитываю на вас». А также слова из монархического фольклора. «Кто молитву творя, чтит народ и царя, в ком ни совесть, ни ум не шатается, кто под градом клевет, Русь спасает от бед, черносотенцем тот называется». Вячеслав Михайлович писал: «Сегодня Россия на краю бездны. Воспользовавшись духовно-нравственной деградацией и волевой дряблостью доживавшего свой век коммунистического режима, власть в великой стране захватили русофобствующие радикал-либералы. Результаты их 15-летнего правления видны. Россия распята реформаторами на демографии.

На греческом кресте. Народ, прежде всего русский народ, вымирает катастрофическими темпами. На этом фоне Россия заселяется мигрантами из Азии и Африки, чуждыми русской духовности и русской культуре. Они создадут на наших просторах свое государство, свою цивилизацию. Им не нужна Россия, им не нужны наши святыни. Русский народ разделен искусственными границами. Миллионы русских в бывших советских республиках были брошены на произвол судьбы. Три братских народа – великороссы, малороссы, белорусы – разъединены. А шустрые политиканы добывают политический капитал, сея рознь между Москвой, Киевом и Минском. Геополитически Россия в результате реформ отброшена к допетровским временам. Добытые кровью и потом наших предков земли подарены либеральными управителями соседям. В результате убогой внешней политики у нас практически не осталось союзников. Народное хозяйство страны в результате прихватизации и реформ понесло невосполнимые потери. Разрушены целые отрасли народного хозяйства. В результате долларизации экономики страна поставлена в жесткую зависимость от конъюнктуры рынка Америки. Понятие «продовольственная безопасность» давно забыто. Наши потери можно перечислять долго. Но самое, пожалуй, главное, пишет Вячеслав Михайлович Клыков, главное преступное деяние радикал-либералов состоит в том, что в результате их чудовищных экспериментов нация ввергнута в состояние духовно-нравственного ступора. Русский народ должен встрепенуться. Мы должны вспомнить, что мы – великий народ, вспомнить наших предков, не раз в своей истории ломавших хребет, казалось бы, непобедимым захватчикам. Мы должны сплотиться. Именно в самоорганизации русского народа залог спасения России. В нашей недавней истории уже был такой опыт. В 1905 году внешние и внутренние враги России попытались воспользоваться неблагоприятным для нашей страны ходом русско-японской войны, чтобы свергнуть законную власть. Страна была ввергнута в революционную вакханалию. Органы правопорядка были в растерянности. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали террористы. Против высших государственных деятелей был развязан жесточайший террор. Под улюлюканье либеральной печати, под аплодисменты интернациональной шпаны, враги церкви и царя вознамерились захватить расшатанную революционными террористами власть. Они уже примеряли на свои курчавые головы шапку Мономаха. И тогда на сцену историю вышел Его Величество, русский православный народ. Вышел русский народ с крестами и хоругвями во главе со священнослужителями. Вышел и остановил революцию. Именно простые русские люди, объединившиеся в союз русского народа, сумели очистить улицы от бунтовщиков, разогнать забастовщиков и демонстрантов. Потом клеветники утверждали, что союз был создан властью и полицией. Это ложь. Союз стал результатом самоорганизации русского народа. И как завещание Вячеслава Михайловича Клыкова звучит со страниц книги «Воинство святого Георгия», что вышло в издательстве «Царское дело», сегодня Россия снова остро нуждается в самоорганизации русских. Только так можно окончательно победить смуту и вернуть Россию на исторический путь своего развития. Но мы не должны повторять ошибок наших предшественников. Нам нужно изучить их опыт,
понять допущенные ими ошибки и постараться не допускать их в своей нынешней деятельности. Нам нужно прежде всего изучить опыт того Союза русского народа, который был создан в 1905 году святым праведным Иоанном Кронштадтским, игуменом Арсением, Александром Ивановичем Дубровиным, Аполлоном Аполлоновичем Майковым и другими русскими патриотами.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 5.
1: Иов в гневе закончил свою речь. Ему отвечает Елифаз, фимонитянин, старший из друзей Иова и его родственник, уроженец Фимана. Это область Иудеи, которая была известна мудростью своих обитателей. Елифаз будет самым ответственным из трех друзей Иова. Расскажем содержание первой речи Елифаза кратко, затем прочтем целиком его речь. Прежде всего, благочестивый не должен терпеть, когда неверно говорят о Боге. Елифаз не должен терпеть, когда Иов неверно говорит о Боге. Первое. Далее. Елифаз напоминает о делах Иова на земле. Делах мудрого. Далее. Страдание есть следствие греха. Это главная мысль Елифаза. Иов бы не страдал, если бы не согрешил. Таково благочестие Елифаза. Затем. Следует откровение от Бога, бывшее Елифазу. Молитва Елифаза. Пророчество Елифаза. И вывод его речи. «Покайся, ибо ты согрешил». 4 глава, 1 стих. «Отвечал же Елифаз фимонитянин и сказал, «Не тяжко ли будет тебе сказанное мною, но силу глаголов твоих кто стерпит? Ты ли это вразумил многих и руки немощных утешил, а немощных воздвиг словами, коленом же слабеющим придал бодрость. Как говорит Елифаз, смотрите, но силу глаголов твоих кто стерпит? Благочестивый не должен даже из сострадания терпеть, когда неверно, ошибочно говорят о Боге, как Иов, так думает Елифаз. Сильные слова сказал Иов, но ошибочно мыслить о Боге – это смертельная опасность. Елифаз идет на помощь другу, и в речи Елифаза много истинного. А из пролога, помните, читали, то велики были дела Иова на земле. И вот Елифаз нам разъясняет, что это были дела мудрости. Иов словом утешал, воздвигал, укреплял. Он был человек, как говорится в прологе, благородный. Елифаз хочет ободрить Иова, однако мысль, заключенная в его словах, может при известных обстоятельствах стать насмешкой. Так говорили распятому, других спасал, а себя самого не может спасти. Елифаз продолжает. «Ныне же пришла на тебя болезнь и коснулась тебя, и ты возмутился. Не в безумии ли страх твой и надежда твоя, и не злобие пути твоего? Вспомни, кто, будучи чист, погиб, или когда истинные в корне погибли. Как я видел тех, кто вспахивает непотребное, то сеющие непотребство сами пожинают себе болезнь». Прокомментируем. «Коснулось тебя, — говорит Елифаз, — не ведая, как он жесток. Тот, кто коснулся Иова, был сам дьявол». Елифаз говорит, коснулась тебя болезнь, ты возмутился, а коснулся дьявол. «Когда истины в корне погибли, — говорит Елифаз, — и эта мысль его совершенно верна. Истинные не гибнет до конца. Однако Елифаз обращает эту мысль на Иова. То есть ты гибнешь в корне. Это Господь вменит ему в грех. Вот аргумент Елифаза, ты погибаешь на корню, значит, ты нечист. Значит, ты не истинен. Продолжаем читать. «От повеления Господня погибнут, — имеется в виду грешные, — от духа же гнева его исчезнут. Сила льва, глаз львицы, гордыня змиев, все угасло. Лев муравьиный погиб от неимения пищи. Скимны же львовы, — львята, — потеряли друг друга». Смотрите, какая речь. Интересно. Так вот сходу ее и не поймешь. Надо просто сразу по ходу чтения успеть понять, что вот этот вот лев, львица, гордыня, змиев – это все о сатане. Лев рыкающий – это дьявол, он же змий. И здесь упомянута гордыня Змиев, это вот даже гордыня, но по-гречески это кичливость, даже игривость такая. Вот все это атрибуты сатаны. Вот упоминание змиев и слова гордыни змиев в еврейском тексте отсутствуют. Гордыня змиев угасла. Что значит угасла? Угасить нечестивых означает низвергнуть в ад. Вот здесь человек горячится, а в Шеол попадет и остынет. Угасят его там. Елифаз говорит Иову, что делатели сатанинских дел погибают. И вот он упоминал льва, львицу, а потом муравьиный лев, он говорит. Лев муравьиный погиб от неимения пищи. Скимны же львовы потеряли друг друга. Вот здесь Елифаз упоминает какое-то странное животное, лев муравьиный. Много мы найдем диковинных и даже невиданных животных в книге Иова. Лев муравьиный – это тот же лев, что в предыдущем стихе, но этот лев насекомое. И на первый план здесь вышла не сила, не рык льва, а пропитание мелкой ползучей тварью. Вот человек, который живет подобно муравьиному льву, до времени питается от своих маленьких каждодневных преступлений. Затем он погибает от голода, потому что грех не пища. А дети его, скимны львовы, рассеиваются. Видите, какой образ стоит за этими несколькими словами. Лев муравьиный погиб от неимения пищи. Грехом не насытишься. Взгляды Елифаза, его способ видения произошедшего с Иовом таков. Елифаз свято верует, что грех есть начало страдания и гибели. А Иов последовательно гибнет. Следовательно, Елифаз делает вывод. Если бы в словах твоих хоть какой-то глагол был истинен, никакое бы из этих не постигло тебя зло. То есть, ты не прав ни в чем. Если бы ты был прав хоть в чем-то, то так бы ты не страдал. Мы должны понять главную ошибку Елифаза. Что он упускает из вида? Мудрость заключена в таких положениях, которые невозможно совместить рационально. Их нельзя синтезировать, найти нечто третье, над ними возвыситься. То есть мудрость, она антиномична, она в противоречиях высказывается, в суждениях, которые противоречат друг другу. И вот это противоречие, его никак нельзя примирить на уровне рационального мышления. То есть положение мудрости, которые, по видимости, друг другу противоречат, нужно удерживать одновременно в сознании, в душе. То есть видеть одно и одновременно видеть другое, и не пытаться умом разобраться в этом противоречии. Надо просто встать на ту точку зрения, где мы видим одновременно то и другое. Вот Елифаз держится убеждение, что должно уклоняться от зла, а тот, кто согрешает, тот неизбежно страдает. Это истина или нет? Да. Абсолютно истина. Кто согрешает, тот страдает. Как применяет это положение? Елифаз, кто согрешает, тот неизбежно страдает. Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. И здесь ошибка великая. Это не ошибка ума. Елифаз не послушал до конца своего сострадания. Иов ему скажет, ему и двум другим своим друзьям, что они немилостивы. Мудрость антиномична, она всегда заключена в противоречащих друг другу положениях. У мудрости есть еще и другая сторона, нежели та, которую так ясно видит Елифаз. А дело в том, что в мире Божьем есть невинное страдание. Не согрешил человек, а страдает. Вот может такое быть. И разобрать, кто, как и за что страдает, человеку не дано. Поэтому ясно Христос сказал: «Не суди». Вот ошибка Елифаза в том, что он судит. Однако то положение мудрости, за которое так стоит Елифаз, оно истинно. Кто согрешает, тот страдает. И Елифазу было о том откровение. И вот сейчас мы имеем случай прочесть, как вообще откровение происходит, каким органом, как бы, каким чувством человек воспринимает откровение, которое бывает от Бога. И мы даже усомнимся, от Бога ли было то, что Елифаз имел в видении, и то, что он слышал, и то, что воспринял как откровение. Вот сложную, мы входим в сложную мистическую сферу, поэтому давайте осторожно здесь будем двигаться и будем очень внимательны к терминам. И вот сейчас Елифаз, желая помочь Иову, рассказывает то, чего он никогда никому, наверное, не рассказывал. Это интимнейший момент его жизни. Он рассказывает, что ему было откровение от Бога. или не примет ухо мое необычное от него, от Бога, или не примет ухо мое необычное от него, когда страхи и глаз в ночи нападает страх на человеков. Ужас встретил меня и трепет, и велико кости мои сотряс. Ну, сейчас вот прокомментируем хотя бы вот этот отрывок, который я сейчас прочел. «Или не примет ухо мое необычное от него». То есть вопрос поставлен так, что нет сомнений, принимать или не принимать откровение. Что услышано, то услышано. «Нападает страх на человеков». Еврейский текст здесь предпочтительнее. «Нападает исступление на человеков». Вот нужно вспомнить об откровении, которое было Аврааму при захождении солнца. Это книга Бытия, 15 глава. Откровение было Аврааму. При захождении солнца исступление напало на Авраама, и все страх темный, великий, нападает на него. И было речено Аврааму. Однако откровение, бывшее Аврааму, было экстраординарным событием в священной истории. Исступление, тардема по-еврейски, напало на Авраама при заключении завета рассеченных жертв, который был прообразом Голгофы. А у Елифаза исступление – это исключительное событие, но в его личной жизни. Было ли ему откровение от Бога? Это мистическое событие было. Но от кого оно пришло? Елифаз говорит о себе, что встретил его тот, от кого дрожь и трепет и сотрясение костей. Таково приближение Божье, затем тишина. И вот сейчас мы будем это читать. «И дух на лице мое нашел, содрогнулись волосы мои и составы плоти. Я встал и не узнал, кто здесь. Видел, и не было образа пред очами моими, только веяние и голос я слышал». Очень сложный текст я сейчас прочитал. Давайте не будем никуда спешить. Разберемся, собственно, что произошло. Сказано, содрогнулись волосы мои и составы плоти. Апостол Павел пишет, слово Божье острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. В масоретском тексте источником телесного потрясения сказано «был дух, который прошел пред лицом человека». И смотрите, так сказано в еврейском тексте. «И дух пред лицом моим прошел и вздыбил волос плоти моей». Вот дух прошел, и волосы поднялись на плоти. Все волосы, какие были у Елифаза, они вздыбились. «Видел, и не было образа». То есть видение было без образа. Очень интересно, так в греческом тексте, но иное совсем в масорецком. «Образ пред глазами моими». Будем разбираться. Образ в этом контексте называется «тимуна». «Об откровении бывшим Моисею сказал Господь, уста к устам я говорю с ним, и образ тимуна Яхве, он, Моисей, видит». То есть Моисей видел образ тимуна Яхве. Этим отличались пророки Моисей и Давид. Им был дан образ тимуна Божий. Прочему народу не дано было видеть образ тимуна Яхве. Если Елифазу был дан образ Божий, то он равняет себя не только с Авраамом, но и с Моисеем и Давидом. Не равняет, конечно, потому что как бы по сюжету книги Елифаз не знает ни про Моисея, ни про Давида, ни про Авраама, наверное, не знает. Но так получается, что он равен этим праведникам, и у нас продолжает звучать вопрос, от Бога ли было ему откровение. И дальше идет таинственный стих, продолжаем мы комментировать прочитанное, и он отзовется во многих местах Священного Писания. «Но только веяние», по-гречески «ауру», «но только ауру и глаз я слышал». Видите, непостижимо, каким чувством человек воспринимает откровение. Во всяком случае, никаким из телесных чувств. «Видел, и не было образа». Или был образ Яхве. Вот какой-то образ Яхве. «Была аура, веяние». «Я слышал веяние, слышал веяние». Непонятно как, но в этом веянии был глаз. Именно так Бог явится пророку Илии. «Глаз веяния тонкого». Пять глаз ауры тонкой. И там Господь. И вот для того, чтобы понять, что такое это аура или веяние, необходимо обратиться к еврейскому тексту. То есть там, где речь идет о терминах, без еврейского текста не обойтись, он большой нам помощник. А вот как сказано в еврейском тексте. «Тишь, и голос я слышал». То есть то, что слышал Елифаз, было «демама», «тишина и голос». Вот это вот «демама» перевели на греческий как «аура». Явление Яхве пророку Илье было «голос тишины тонкой». Голос тишины тонкой, и там Господь, голос тишины. То есть «демама» – это тишина, которая дает себя слышать как голос. Это проникновенная тишина тонкая. Чтобы слышать голос тишины тонкой, нужно, чтобы Господь открыл ум и открыл слух. Так и сказано в книге Иова. Бог открывает ум человеков, Бог открывает ухо человеков. То есть умным слухом человек слышит глас тишины тонкой. Поэтому, когда сказано в псалме, что Господь повелел буре и настала тишина, это вот демама или аура на греческий. Господь повелел буре и настала тишина, это псалом 106. Это отнюдь не перемена погоды и стихий. Такая тишь – это Божье присутствие. Этому, кстати, и удивились ученики Христовы, когда были застигнуты бурей. Я еще раз прочитаю вам Евангелие от Марка, 4 глава. «И была великая буря ветренная, волны же били в лодку так, что она уже наполнялась. А он, Христос, спал на корме на возглавии, и будили его, и говорили ему: «Учитель, нет заботы тебе, что погибаем». И восстав, он запретил ветру и сказал морю: «Молчи, закройся». Я сделал буквальный перевод с греческого. «Молчи, закройся». И пристал ветер, и была тишина великая. И сказал им Христос: «Что вы так боязливы? Как не имеете веры?» И убоялись страхом великим, и говорили друг к другу: «Кто же сей, что и ветер, и море послушны ему?» Вот что произошло. Ученики Христовы услышали тишину великую, в которой с ними в лодке, вот в этой тишине, был Бог. В книге Иова сам Господь будет говорить к Иову дважды. Две речи мы будем с вами читать, как сам Господь будет говорить Иову. Первая речь Господа будет сквозь бурю и облака. Сквозь бурю и облака. О многом таинственном скажет Господь Иову. Но первая речь будет грозная. Это будет речь вразумления. Это не вершина откровения. А вторая речь Господа будет из облака. Это будет речь в тишине. Это будет речь о спасении. Это будет вершина откровения. Вот таковы обстоятельства. Каким было откровение Елифазу? Каким оно вообще бывает? Мы кратко сделали обзор. Елифазу было некоторое откровение. Тут возникают вопросы. Может ли человек получить откровение от Бога и не понять его, и утвердиться в заблуждении? Откровение Елифазу. От Бога ли оно было? Что же услышал Елифаз в откровении? Такие слова он услышал. Что же, человек будет ли чист пред Господом, или от дел своих непорочен муж? Разберемся, с чего начинается откровение. Что же, то есть Господь отзывается вопрошающему, вступает в разговор, отвечает на сомнение. Что же, так Господь начал говорить и с Ильей пророком. Что ты здесь, Илья? Человек будет ли чист пред Господом? Вот такой вопрос. Человек будет ли чист пред Господом? Иов ответит нет. Елифаз ответит нет. Но Иов ответит о себе: кроме греха первородного я чист пред Господом. Это смысл его ответа будет. Человек будет ли чист пред Господом? Иов говорит о себе: кроме греха первородного я чист пред Господом. Но грех-то первородный на мне. Вопрос, заданный Елифазу, этот очень труден. Ибо в Боговоплощении явится человек чист. Человек будет ли чист пред Господом? Но если знать, что Бог воплотится и вочеловечится, то ответ-то будет «да». Вот этот человек чистый, который будет Бога человека, в книге Иова, он символизируется как нисходящий с небес снег и лед. Будем это читать. Вот и трудный вопрос. Будет ли человек чист пред Господом? Будет. Будет человек чист. Вот Елифаз не расслышал вопроса. То есть Господь спрашивал о том, что такое человек по замыслу Творца. А Елифаз отвечал из своего опыта. Елифаз знает людей, каковы они есть на самом деле. Ему ясно, что никакой человек не будет чист пред Господом. Все. Все, что он понял. Так вот, Иов и Елифаз оба неправы. Но, ну, понятно, почему неправы. Потому что будет человек чист, Мессия Христос. Иов и Елифаз оба неправы. Но Иова Господь исправит. А Елифаз согрешил в погибель. И его грех подлежит искуплению. Это мы узнаем в последней главе книги. И второй вопрос. Будет ли отдел своих непорочен муж? Будет ли отдел своих непорочен муж? Вспомним, что по сюжету книги мы находимся сейчас в патриархальном периоде священной истории. Семья Израиля находится еще в Египте, еврейскому народу еще только будет дан закон, затем в Новом Завете закон будет превзойден, часть еврейского народа останется под законом, и вновь зазвучит этот вопрос, который был задан Елифазу. Будет ли отдел своих непорочен муж? Апостол Павел ответит «нет». Делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть, апостол Павел говорит в послании к римлянам. А апостол Иаков смотрит с другой стороны на тот же вопрос. Потому что вера, если она есть, она не может не проявлять себя в делах. Без дел не может быть непорочного человека. Вера, если не имеет дел, говорит апостол Иаков, мертва сама по себе. Будет ли отдел своих непорочен муж? Этот вопрос можно понять. Будет ли человек непорочен, исполняя дела закона? Кстати говоря, такого вопроса, вот будет ли отдел своих непорочен муж, вот такого вопроса, вопрос-то острый, особенно для иудеев, вот такого вопроса в масорецком тексте нет. Нет упоминания дел. Так вот, Елифаз, когда он пересказал слова, которые были ему в откровении Елифазу, вот согласно масорецкому тексту, вообще нет серьезного вопрошания. В еврейском тексте вот так звучит. «Человек ли оправдан будет от Бога, или от Создателя своего будет чист муж?» Исследователь этого текста даже говорит, что здесь перед нами откровение самого банального содержания. Человек несовершенен по сравнению с Богом. Остается вопрос, было ли откровение Елифазу от Бога? То, что Елифаз слышал в веянии тишину, это было бесспорным мистическим опытом. А чем откровение было по содержанию? В масорецком тексте оно малосодержательно. Мы больше не будем к масорецкому тексту обращаться в этой связи, но рассмотрим тщательно тот вариант, который находим в Септуагинте. Значит, в греческой Библии Елифаз услышал два вопроса, в которых является вот эта вот противоречивость, антиномичность мудрости, ее внутренняя неизбывная противоречивость, которая не снимается умом. Человек будет ли чист пред Господом? Иов, говоря о себе и первородном грехе, ответил «нет», Елифаз просто «нет». Оба неправы. «Будет ли отдел своих непорочен муж?» Апостол Павел ответил «нет», апостол Иаков «да». Оба правы. Елифаз на оба вопроса ответил однозначно «нет». Если ему было откровение от Бога, то это ему было испытание от Бога, и он его не прошел. И вот его выводы из его мистического опыта. Мы будем читать его выводы, но суть того, что он скажет, такова. И ангелы строптивы, и человек почти ничто. Вот какой вывод сделал Елифаз из Откровения. И ангелы строптивы, и человек почти ничто. Бог все, тварь почти ничто. Этот вывод унижает Творца. Иов восстанет на своих друзей за подобные о Боге слова. Бог не таков, чтобы его творение было почти ничто. Если Елифаз так ошибается в главном своем воззрении, то чем было дано ему откровение? От кого оно пришло?
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 5. Продолжение следует.

0: сказания о православных героях. Былина об Илье Муромце. Болезнь и исцеление Ильи. Возле города Мурома, в пригородном селе Карачарове, у крестьянина Ивана Тимофеевича, да у жены его, Ефросини Поликарповны, родился долгожданный сын. Немолодые родители, рады-радехоньки, собрали на крестины гостей со всех властей, раздернули столы и завели угощение, почестен пир. Назвали сына Ильей, Илья – сын Иванович. Растет Илья не по дням, а по часам, будто тесто на опаре поднимается. Глядят на сына престарелые родители, радуются, беды невзгоды не чувствуют. А беда нежданно-негаданно к ним пришла. Отнялись у Ильи ноги резвые, а парень-крепыш ходить перестал. Сиднем в избе сидит, горюют родители, печалятся, но убогого сына глядят, слезами обливаются. Да чё станешь делать? Ни колдуны-ведуны, ни знахари недуга излечить не могут. Так год минул, и другой прошел. Время быстро идет, как река течет. 30 лет, да еще 3 года, недвижимо Илья в избе просидел. В весеннюю пору ушли с позаранку родители пал полить, пенье-коренье корчевать, землю под новую пашню готовить. А Илья на лавке дубовой сидит, дом сторожит, как и раньше. Вдруг стук-бряк. Что такое? Выглянул во двор, а там 3 старика, странника. Стоят клюками, в землю постукивают. «Притомились мы в пути дороги, и жажда нас томит». А люди сказывали, есть у вас в погребе брага пенная холодная. Принеси-ка, Илеюшка, той браги нам жажду утолить, да и сам на здоровье испей.
1: Есть у нас брага в погребе, да сходить-то некому. Недужный я, недвижимый, резвы ноги меня не слушают, и я сиднем сижу 33 года, отвечает Илья.
0: А ты встань, Илья, не раздумывай.
1: Старожка Илья приподнялся на ноги и диву дался. Ноги его слушаются. Шаг шагнул, и другой шагнул, а потом схватил эндову полуведерную и скорым скоро нацедил в погребе браги, вынес эндову на крыльцо. И сам себе не верит. Неужто я, как все люди, стал ногами владеть?
0: Пригубили странники-перехожие из Туендова и говорят, а теперь, Илеюшка, сам испей. И спил Илья браги, и почувствовал, как сила в нем наливается. «Пей, молодец, еще», — говорят ему странники. Приложился к эндове Илья в другой раз. Спрашивают перехожие, чуешь ли, Илья, перемену в себе?
1: Чую я в себе силу несметную. Такая во мне сила, могучесть, что коли бы столб крепко вбитый ухватил, то и столб бы перевернул бы всю землю матушку. Вот какой силой налился я.
0: Глянули странники друг на друга и промолвили: «Испей, Илеюшка, 3-й раз». Выпил Илья браги 3-й глоток. Спрашивают странники: «Чуешь ли, какую перемену в себе?»
1: Чую, силушки у меня стало в половинушку, отвечает Илья Иванович.
0: Коли не убавилось бы у тебя силы, говорят ему странники, не смогла бы тебя носить мать сыра земля, как не может она носить Святогора, богатыря. А и той силы, что есть, достанет тебя. Станешь ты самым могучим богатырем на Руси, и в бою тебе смерть не писана. Купи у первого, кого завтра встретишь, на торжище косматенького неражего жеребеночка, и будет у тебя верный богатырский конь. Припаси по своей силе снаряжение богатырское и служи народу русскому православному верой и правдой. Попрощались с Ильей странники-перехожие и скрылись из глаз, будто их и не было. А Илья поспешает родителей порадовать. По рассказам знал, где работают. Старики пал спалили, да и притомились, легли отдохнуть. Сын будет тревожить отца с матерью не стал. Все пенье, коренье сам повыворотил, да в сторону перетаскал. Землю разрыхлил, хоть сейчас паши да сей. Пробудились Иван с Ефросиньей и глазам не верят. В одночасье наш пал от кореньев, от пеньев очистился. Стал гладкий, ровный, хоть яйцо кати. А нам бы той работы на неделю стало. И пуще того удивились, когда сына Илью увидели. Стоит перед ними добрый молодец, улыбается. Статный, дородный, светло-радостный. Смеются и плачут мать с отцом. Вот-то радость нам до утешения. Поправился наш сокол ясный Илеюшка. Теперь есть кому нашу старость презреть. Дивны дела твои, Господи! Рассказал Илья Иванович про исцеление, низко родителям поклонился и вымолвил: «Благословите, батюшко, с матушкой меня богатырскую службу нести. Поеду я в стольный Киевград, а потом на заставу богатырскую нашу землю оборонять». Услышали старики такую речь, опечалились, пригорюнились, а потом сказал Иван Тимофеевич: «Не судьба, видно, нам глядеть на тебя да радоваться, коли выбрал ты себе долю воина, а не крестьянскую. Нелегко нам расставаться с тобой, да делать нечего. На хорошие дела, на службу народу верную мы с матерью даем тебе благословение, чтобы служил, душой не кривил, да Господа благодарил». На другое утро, рано-рано, купил Илья жеребеночка, недолетка косматого, и принялся его выхаживать. Припас все доспехи богатырские, всю тяжелую работу по хозяйству переделал. А неражий косматый жеребеночек той порой вырос, стал могучим богатырским конем. Оседлал Илья добра коня, снарядился сам в доспехи богатырские, с отцом-матерью распростился, Богу помолился и уехал из родного села Карачарова.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
1: болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Людмилы, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Александра со сродниками, болящего Алексея, болящего Семена, болящей Александры, болящего Сергия, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Александра,

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть восьмая.
1: 61-й абзац, тоже слово о послушании. «О сын и послушник Господень, не прещайся духом возношения и возвещай учителю твоему согрешения свои не так, как от иного лица, потому что без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. Обнажай труп твой врачу сему, и не стыдись сказать ему: «Отче, моя язва сия, моя рана сия, она произошла не от иного кого-нибудь, но от моей собственной ленности. Никто не виновен в ней, ни человек, ни злой дух, ни плоть, ни другое что-либо, а только мое нерадение». Вот это слово очень важно запомнить каждому человеку, что, ну, понятно, что все мы произносим исповедь от своего лица, у нас другого трудно представить себе, в монашеской такое бывает традиция, нам-то все-таки трудно такое представить, то есть мы от себя, конечно, исповедуемся, но когда мы исповедуемся, мы должны обвинять только самого себя. У нас всегда, если вы пытались как-то исповедоваться чисто, ну вот был у вас там великим постом такое настроение, как можно вот полнее излить, выдавить из себя яд своих грехов, то вот вы чувствовали такое лукавый как бы помысел, вот сказать: «Так это ж не я, это ж меня вот бес попутал, это ж искушение такое, это просто вот у меня плоть уже старческая, немощная, поэтому я уже никак не могу». Вот, то есть: «Батюшка, прости», ну, вы уже опытные, не батюшка, «Господи, прости меня, я вот пост великий-то плохо соблюдала, немощная стала, старая, вот так бы хотелось, все не могу, тело говорит, это съешь». Вот, это не исповедь. Это не исповедь, это под нос сплошное самооправдание. Ну, кто что говорит про соседку, я уже язык смазолил, говоря, как соседка приходит и заставляет нас осуждать всех подряд. Все это наше нерадение. Вот тут слова Иоанна Лестничника, они должны для вас быть, ну, как бы подкрепленные авторитетом и святого отца, что на самом деле любое самооправдание во время исповеди есть смерть для исповеди. Есть формализация, то есть мы как будто бы исповедуемся, но Бог такой исповеди не принимает.

0: Бог включается, участвует, входит только в ту исповедь, которая совершается самообличением. Ведь исповедание – это как раз и есть вытащить свой гной и признать, что это гной мой, что это зараза моя, что это грех мой. Вот это и есть исповедь. А сказать, что мы совершали простые, плохие поступки, в которых я не виноват, вот, но это как в классическом этом, в классической советской кинокомедии. Вот, все знают. Вот, это не, не, ну, тут люди так делают. Ну, я понимаю, в этом и состоит главная проблема исповеди. Что человек интуитивно хочет спрятаться и оправдать себя перед Богом. Что, Господи, ну ты вот, я понимаю, что я грешник, Господи, но поверь, что я все-таки не настолько плохой, каким я тебе иногда кажусь. Но примерно вот так мы хотим сказать Господу. Мы вот людям так говорим, что ну да, вот, ну да, и вот и творю гадости, ну уж не только гадости я творю, мне кое-что и хорошее есть. Но ведь Бог-то не требует, чтобы мы перед Ним оправдывались. Он знает все, что в нас есть. Он становится рядом, чтобы нас оправдать. Вот Он пришел на исповедь, чтобы нас оправдать. Он оправдание наше. Мы Его ранами исцелились. Мы Его правдой одеваемся, а не своей. На самом деле, мы вовсе не такие плохие, как нам кажется. Мы гораздо хуже. Но чтобы войти в это самое подлинное знание о самом себе, мы должны не бояться погружения в себя. А не бояться мы можем только при одном случае, когда перестанем сами себя оправдывать, и будем знать, что Бог пришел, чтобы нас оправдать, чтобы взять наши немощи, взять наши болезни, понести наши грехи. Он для этого к нам пришел. И нам надлежит только этого не бояться и исповедовать все подробно. Вот мне врачи иногда рассказывают, ну, как самую такую головную, зубную боль свою. Вот, придет, говорит, некая женщина в основном, придет и начинает рассказывать о всех своих болячках. От мизинчика до кончика головы. Все расскажет. Что болит, когда болит, в какое время, что. Вот только бы доктор вылечил. А на исповедь мы так не приходим. Мы не хотим вот, рассказать о всем том больном, что есть в нашей душе. Мы все хотим прикрыть. А прикрывая, мы не даем Богу нас вылечить, нас исцелить. Врачуется только то, что обнажено, показано Ему, и в этом обнаженном виновным мы считаем самих себя. Тогда это исповедь. И поэтому надо научиться, готовясь к исповеди, надо научиться, чтобы ну, вот так построить исповедь, чтобы заранее изгнать всякие помыслы, самосожаление и самооправдание. Не оправдывать себя. Да даже дальше, вот скажем, в 63-м абзаце, продолжая эту мысль, Иоанн Лесичник говорит, что этому как раз и учит нас бес, чтобы мы всякий раз оправдывали себя, зная, что именно это обесценит нашу исповедь. Как удобно. Ну и хочешь ты иди на исповедь, иди. Рассказывай все, что в голову тебе взбредет, только ты при этом скажи, что бес попутал, или там тело слабое, или соседка опять-таки, или еще кто-нибудь. Вот, ты скажи, и ходи на исповедь хоть каждый день. И бесы даже не дрогнут, им все хорошо, и ходишь, ты думаешь, что все нормально. Вот, ты там исповедуешься, причащаешься, думаешь, духовная жизнь идет, а на самом деле тонешь все глубже и глубже в этих страстях, и бесы тебя уже не трогают. Им надо только внушить мысль, чтобы ты на исповеди себя оправдывал, себя защищал, вместо того, чтобы себя обвинять. И вообще очень помогает этому, покаяние, которое мы совершаем прежде исповеди. У нас ведь обычно как? Вот мы решили, что мы в воскресенье причастимся. Мы решили. Мы знаем, что раз мы решили причаститься, то надо что-то там вроде как попаститься. Ну, по современным правилам это значит только воскресенье. Ой, эту пятницу. Вот, пятницу мы попастились. В субботу надо идти на исповедь. Вот. Но мы пришли на исповедь. Ну, накануне там, у кого как, или прямо вот там на коленочке сидим, вспоминаем свои грехи. Вот, вспоминаем, вспомнили. Вот. И, конечно, скажем, обычно это вот вспомнили, там начеркались, народу много, не мы одни хотим в воскресенье причаститься. И вот мы подходим к батюшке, и этот список ему вручаем торжественно, как отчет. Вот. Даем ему, он иногда даже не читает. Ну, если там вот такое написано, да, когда не читает. Да темно, вот порой там. Вот. Он это глазами пробегает, рвет и прощаю, разрешаю. А исповедь-то где? Где само слова, рассказ, исповедание? Нет. Но нам это же не трудно делать. Нам надо только перечислить. Мы же не можем подробности там изложить, это писать долго. Мы перечисляем даже ведь не поступки. Мы перечисляем наклонности. Посты не соблюдала, гневалась, раздражалась, осуждала, мало молилась. Все. Так если все эти наши листочки сравнить, там все такие пишут. Поэтому я это знаю, что все пишут. Поэтому мне спокойно. Ничем не лучше, не хуже других. Вот такая же, как все. А главное, все вот вроде исповедь прошла, причастие прошло. Вот, все я сделала правильно. И дальше живем, пока в очередной раз не взбредет мне в голову причаститься. Именно по этой причине ничего не происходит. Ничего. Мы ходим годами, исповедуемся, причащаемся. А сравнить, скажем, с нами десятилетними, 10 лет назад, до того, как мы начали этот процесс, ничего не изменилось. Какими были, такими и осталось. Вот для того, чтобы этот процесс двинулся с мертвой точки, мы должны начать исповедаться. То есть словом своим говорить, вытаскивать гной собственного сердца, обнажать собственное сердце, говоря о том, что мы сделали, опять-таки называя не страсть, они у всех одинаковы, а сам поступок, в котором эта страсть проявилась. Вот. А как это сделать без подготовки? Если мы пришли, почему появились эти записки? Вот, они именно изначально-то ведь их не было, да и люди неграмотные были, как они могли писать. Вот, естественно. Нет, это все даже и не советское время, хотя на излете советского времени это появилось. Но еще вот в середине советской эпохи, скажем, в сталинские времена никто так не делал. Ну, хотя просто потому, что бумажка потом куда попадет. Вот, поэтому, конечно, никто, все словами. Это где-то вот в брежневские времена уже завелось. По разным причинам нам это неинтересно. Вот когда люди стали писать записки. А особо это распространилось с 90-х годов. Когда толком люди не знают, что им, собственно говоря, исповедовать. И они стали спрашивать, стали искать. Книжки опять-таки стали публиковать. Они просто из этих книжек стали выписывать все, что надо. И вот на эту исповедь как бы и приходить, и все это сдавать, свои талмуды. И спокойно совестью идти дальше. А так вот, надо, чтобы вот этот исповедь, механизм исповеди запустился, нужно, чтобы накануне, в эту неделю, когда я хотя бы готовлюсь, я дома бы этот грех предо мною выну. Выну — это всегда. Понимаете, да? Грех мой передо мною выну. То есть он всегда, грех передо мной. Чтобы вот этот грех-то мой, который я ношу, он стал бы передо мною хотя бы, если уж не всегда, то хотя бы в течение этих дней подготовки к причащению, которое называется говением. Чтобы я хотя бы в эту неделю помнил о своем грехе, нес его перед собой и плакал бы перед Богом, чтобы Бог меня простил. Вот когда келейная такая работа начнется, то и мы будем искренне плакать: «Господи, прости меня», ведь там же в вечерних молитвах исповедание грехов повседневное есть. И если мы будем эту молитву с вниманием читать и молиться словами этой молитвы, тогда мы узнаем и свой грех, и будем молиться, что Бог грех мне этот простил. Простил. Но мы, у нас такое мировоззрение вот выработалось в 90-е годы, что молиться-то вообще о прощении греха не надо. Не надо. Главное, что сделать? На бумажке его написать, а батюшка молитву что прочитал. А молиться-то зачем? Да ни к чему. Батюшка прочитает разрешительную молитву, само все простится. Да не получится ничего. Потому что покаяния нет. И вот это внутреннее делание, келейное делание, когда мы, ну хотя бы вот скажем, помолиться словами 50-го псалма. Не протараторить его, а помолиться. Иоанн Кронштадтский так советует делать. Прочитать со вниманием 50-й псалом и говорить: для прощения греха этого достаточно, потому что вы заплачете. А если вы не заплачете, прочитать еще раз. Но со вниманием, чтобы ваше слово, ваш ум вникал в каждое слово молитвенное 50-го псалма, и тогда душа дрогнет, потому что Дух Святый войдет в ваше сердце и согреет его своей благодатью. А мы вот к этому врачеству духовному не прибегаем. Мы им не пользуемся. Да что там не пользуемся? Мы даже не знаем, что это надо делать. Нам никто об этом не сказал. Нам когда-то в 90-е годы, когда мы стали ходить, сказали: а, напиши на таблице, на бумажке все, что считаешь нужным, и достаточно тебе. Вот. И мы привыкли, что, по сути дела, все покаяние сводится к перечислению грехов на бумаге. Вот. И там, ну, кто-то где-то хотя бы, скажем, я не знаю, как в городе, но в каких-то поменьше городах, там человека хотя бы заставляют по бумажке прочитать. Вот, хоть что-то словами сказать своим. И вот поскольку этого внутреннего делания нет, то нет и сокрушения. Человек просто перечислил. Отсюда вот это мне впервые священник сказал эти слова. Принесли свои отчеты. Он очень негодовал по этому поводу, потому что все приносили записки, и никто не хотел исповедоваться. Вот. Но он сколько ни пытался, люди не могли понять, что он от них хочет. Не могли понять, что вот он требует от них, чтобы они плакали перед Богом, каялись перед Богом. Они приносили свои бумажки, просили, чтобы батюшка их прочитал и разрешил, и все. И никак, от них больше ничего при этом как бы и не требовалось. Они так считают. И вот это в конце концов сердце делает каменным, невосприимчивым к благодать, и поэтому, хотя мы вроде и приходим к таинству, но сердце-то каменное, и оно участвовать, каменное сердце, участвовать в таинстве не может, как Серафим Саровский говорит, что благодать-то не может, да и не за что зацепиться. Ничего живого в сердце нет, оно скукожилось, и благодать не входит, земля не обработана. Как это, помните, семя у дороги, да? Вот. У дороги хоть немножко, а у которого на дорогу упало, птицы пришли и поклевали. Ну не может укорениться зерно на дороге. Потому что почвы нет. Вот. И важнейшим как бы элементом исповеди, как он был задуман, и здесь именно об этом говорит Иоанн Лествичник, без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. невозможно, говорит Иоанн Христович, без самопосрамления. То есть у нас есть альтернатива, я уже говорил об этом в разные годы, по разному поводу. У нас очень просто. Нас всех ждет страшный суд. На этом страшном суде, все наше, что мы сделали, все люди узнают. Понимаете? Вот все, что мы сделали, рано или поздно будет известно всем. Нам дается шанс. Вот ты можешь это объявить вслух всего одного человека. Также перед Богом, но в присутствии всего одного, не всех толп людей, а всего одного человека. Конечно, это стыдно, но всего один узнает, что ты на самом деле из себя представляешь. И ты переживаешь позор, но тебе все равно его переживать. Хоть так, хоть эдак. Но ты можешь пережить позор в таком преуменьшенном виде, и от того позора тебя избавляют. Но если ты хочешь вообще прожить без опозоренности, то ничего не получится. Ты все, ты можешь исповедоваться как хочешь. Это твои проблемы. Но если ты не опозорил, вот этот позор свой не почувствовал, стыд свой не почувствовал, стыд сделанного тобою греха не почувствовал, ну почувствуешь там, когда придет страшный суд. Но не избежать тебе этого никуда. И поэтому по мысли Иоанна Лесенчика, и мы говорили в прошлый раз, когда там разбойник каялся, смысл именно в том, чтобы человек пережил, испытал как можно больший позор, стыд. Чем стыднее, неприятнее, болезненнее будет исповедь, тем легче человеку будет стоять на страшном суде. И отсюда, по мысли Иоанна Лесенчика, очень важная вещь. Человек должен, чтобы привыкнуть к этому, чтобы научиться правильному исповеданию, чтобы научиться переживать. Ведь стыд к чему приводит? Кроме того, что это боль. Он смиряет человека. Он делает его спокойнее. Ведь мы все употребляем разные усилия, чтобы произвести на людей благоприятное впечатление. Ну так устроен человек. Он социальное существо. И мы показываем себя, хотя порой очень плохие люди, но показываем себя, по крайней мере, близким с лучшей стороны. Иногда наоборот, дальним с лучшей стороны. Близкие знают нас, какие мы на самом деле. А вот посторонние, мы всегда очень вежливые, деликатные. Но все равно мы как-то играем некую роль, социальную роль. Мы как-то привыкаем такой благоприличный вид на себя натягивать. Особенно в храме. Отсюда в храме всегда больше лицемерия, чем в обычной жизни. Потому что мы понимаем, как нужно себя вести в храме. Мы так себя и ведем. А на самом деле в нас это все может и не быть. Ну, у нас так принято. Мы всем улыбаемся, кланяемся, обнимаемся, благоговейно себя ведем. А только из храма вышли и понеслось. Да. Это даже у детей видно. И, собственно, мы к этому и приучаем ведь их невольно, да? Ты в храм пришел, веди себя. Ты в храме находишься, нельзя так делать. И ребенок годам 12 понимает, что есть вещи, которые в храме нельзя делать. А за пределами храма? Можно. Невольно вроде бы, просто стиль поведения, но он понимает, в храме надо лицемерить. Он не понимает еще нравственной подоплеки этого. Он просто понимает, что в обществе надо вести себя так, а вот на людях так себя вести. А дома можно себя вести иначе. И отсюда такая двоедушие, две траектории поведения проявляются, которые, портят человека. И особенно ярко именно в церковной среде, потому что здесь требований больше. И все мы такие выставляем определенные личины, чтобы человек видел, что мы вовсе не такие, какие мы знаем себя наедине. Это неизбежно. И позор, переживаемый в присутствии другого человека, он, конечно, нас смиряет. Я вот раньше читал, давно уже, о публичной исповеди, ну, в смысле, когда в первенствующей церкви человек, который отрекся, ну, то есть присоединялся в церкви и отрекался от своих дел, он должен был произносить публичную исповедь. Ну, примерно вот отголоском этого осталось наше публичное отречение от сатаны во время таинства крещения. Исповеди уже нет, но мы так, так солидно плюем ему, кулаком грозим. Отрекаюсь, говорю, от тебя. Вот, еще не понимаю, от чего отрекаемся, от кого отрекаемся. Ну, громко так говорим это так. Вот все видят, все слышат, кто присутствует. Вот. А раньше это еще сопровождалось публичным покаянием. Человек должен был публично рассказать о своих, ну, как про разбойника. Вот то был раньше, мы читали повесть о разбойнике, как его игумен заставил покаяться. Я, конечно, раньше, когда читал, думал, не, в нашей церкви это невозможно, немыслимо, потому что там, ну, много разных причин, никак мне это не сделать. Но вот с годами я понял, что да, конечно, невозможно. Но как бы легче было жить грешнику, вот если бы он публично всем сказал, кто он такой на самом деле есть. Не пытаясь произвести впечатление, а просто вот все знали, что он такой. И никто бы не думал о нем ничего, а наоборот бы молились за него там, и ему было бы легче не производить впечатление, а быть просто тем, каким он есть. Грешник и грешник. Вот, и буду заботиться о вас, да, вы будете, может, меня недолюбливать, недопонимать, вот, зато мне не надо перед вами лицемерить. Вы знаете, что я бывший вор, или бывший разбойник, или бывший развратник, или бывший наркоман. Знаете и знаете. Вот так проще жить человеку, вот он приобретает какое-то заданное смирение, что он не мнит о себе и не пытается произвести впечатление. И его не тянет на какие-нибудь там особые церковные служения, а лишь бы его приняли в эту общину и не выгнали бы из того, чтобы стоять в этом храме и молиться вместе со всеми. Вот поэтому терпение вот, позора, оно помогает человеку смириться. Но поскольку Бог, он вообще удивительный, как недавно сказал, Бог у нас молодец. Один человек сказал. Вот. Так вот, Бог, Он все равно ищет способа нас спасти и понимая, что мы исповедоваться как должно уже не можем, не хотим и не можем, подготовиться к достойной исповеди мы не можем, а позор нам претерпеть нужно, то для этого Бог устраивает обстоятельства, чтобы нам этот позор пережить. Ну как его пережить? А чтобы нас, ну можно, конечно, по-больному, когда вдруг неожиданно о наших грехах узнали все. Вот. Но это такое шоковая терапия. Она только редко имеет, пользуется, очень редко бывает. Обычно, если человек скрывает грехи других, то Бог покрывает и его грехи, и не обличает их перед всеми, не показывает их всем, если человек не показывает всем немощи своих братьев. Вот когда человек жесток и всех обличает, ну тогда пусть будет готов, что однажды и о его грехах узнают все люди. А тот, который терпит и покрывает немощи ближнего, то и Бог покрывает его немощи. Так вот, но как-то же надо человека спасать. И Бог допускает ситуации, когда человек чувствует некую скорбь, страдание, унижение. Но попросту говоря, когда на него накричали. Приятно, когда кричат. Вообще совершенно без разницы, кто кричит. Вот, крутой там этот самый мужик там после трех отсидок. Вот, или бабушка Божья дуванчик. Совершенно не важно, человеку неприятно, когда на него кричат. Неприятно, когда его осуждают, когда его укоряют. Даже если батюшка сделает замечание, и то неприятно. Никому это неприятно. Но Вот. Мы чувствуем, когда нам делают замечания, мы чувствуем вот именно состояние, созвучное позору. Как будто бы нас опозорили, особенно если нас отругали публично. Как будто нас, нашу наготу выставили на показ. Причем совершенно не важно, за дело отругали, не за дело. Но мы чувствуем стыд, стыдно перед людьми, что нас отчитали, как будто мы там ничего не стоящие люди. Но вот если мы это претерпим, то это вменяется нам в правильную исповедь, очищает нас от грехов и преподает нам смирение. И вот по этому поводу в 85-м абзаце 4-го слова Иоанн Лесничник сказал слова, которые, по-видимому, наверное, самые знаменитые слова из всей лестницы. Ну, по крайней мере, чаще всего встречаются. 85-й абзац 4-го слова. «Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, желающего напоить тебя сим врачеством, очищающим от блудной похоти, ибо тогда глубокая чистота воссияет в душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце твое. Пей поругание, как воду жизни». Вы только задумайтесь, то есть поругание, как вода жизни. Христос называет воду жизни благодатью Святаго Духа. И Иоанн Лестничник в этом отрывке, он сравнивает по значению ту благодать, которую принес Христос нам, сравнивает ее вот с теми упреками, поношениями, уничижениями, которые мы получаем от близких. Что вот как, скажем, миропомазание дает нам благодать, так и поношение дает нам благодать. Если мы принимаем это молча, терпеливо. Ведь мира очищает наше сердце. И поношение, перетерпеваемое с терпением, очищает наше сердце. То есть, по сути дела, если бы мы, вот, ну скажем, каким-то чудом смогли бы запомнить эти слова Иоанна Лестничника, ну где-то там их написать там у себя перед глазами, так, чтобы мы могли на молитвенном месте, чтобы мы каждое утро могли вспоминать об этом, что по сути своей поношение людей нам наносимы, замечания нам деланы, это благодать Святаго Духа, преподаваемая для очищения нашего сердца. То мы бы очистились, вот мы бы буквально стяжали бы эту благодать, стяжали бы чистоту, стяжали бы смирение, научились бы как бы само собой и не осуждать, и молитва бы у нас была полноценной, настоящей, полной, если бы научились переносить вот эту неприятность. Я уже говорил в этом году, ссылаясь на слова Силуана Афонского, что вот как он так стал таким святым? В воскресную школу не ходил, духовника нет, книжки читать не умел, Библию не читал, Евангелие не читал, богослужебных текстов не знал, молитвословом не пользовался. Человек совершенно, вот, ну, крестьянин, университетов не заканчивал, храм на крови не посещал. Да. И тем не менее, придя в монастырь, через 3 месяца он зашел на высоту добродетели. Он приобрел то, что монахи не могли приобрести за 20 лет. Его все спрашивали, ну как так-то ты мог? И вот он в своих писаниях говорит, я с детства научился молиться за всех, кто меня обижает. И видите, какой плод от этого. Мало того, что за это он попал в монастырь и обрел путь спасения, накануне очень страшных событий, ведь практически там буквально успел вскочить на отходящий поезд. когда он приехал на Афон, застал там устроенную обитель, вот, в самом ее расцвете. И когда начались все потрясения в России, он уже был не в России, он уже был на Афоне. И вот мало того, что он спасся от этой вот круговерти исторических потрясений, он и там в монастыре сразу получил полноту благодати только за то, что он с детства научился молиться за обижающих его людей. Ну пусть мы пока не можем молиться, но если мы вот услышим хотя бы слова Иоанна Лестничника и научимся вот таким образом терпеливо переносить любые укоризны от других, считая, что таким образом Бог помогает мне смириться и таким образом преподает мне благодать Святаго Духа, то сердце наше начнет жить Богом. Ну и последний на сегодня, 68-й абзац. «Не восхищайся и не увлекайся повествованиями о безмолвствующих отцах и отшельниках, и не увлекайся вслед их, но даже падая, не отступай от исповедания, ибо в то время наиболее нужен нам врач. Кто с помощью путеводителя приткнул ногу, тот не только приткнулся бы, но без сомнений до смерти разбился бы, если бы ходил без помощи». Мысль в том, ну, прочитая, не читая о том, что высокие вещи говорят отцы, это одно, это уж кому как получится, мне кажется, это очень мудрые слова, но вот о другом, что даже падая, мы не должны перестать обращаться к духовному врачу нашему, то есть тому священнику, которому ходим на исповедь, с исповеданием своих грехов. Даже если он ничего нам пока не советует, может не может, может не хочет, но мы должны не переставая ходить на исповедь. Некоторые думают, ну что, хожу, грешу. Вчера исповедовался, через 3 дня согрешил, опять сходил на исповедь, опять согрешил. Что толку-то, не буду ходить. И вот мысль такая, что на самом-то деле только в таком напряжении пребывания в исповеди, может, надо воздержаться от причащения, если мы не можем побороть грех, но на исповедь все равно нужно ходить. Потому что на исповеди мы претерпеваем смирение, позор. Мы исповедуем свою бессилие побороть страсть и грех. Мы доказываем в присутствии священника, что мы очень любим наш грех. И отсюда нам стыднее в 100 раз. Легко 1 раз исповедаться и все. А когда из недели в неделю приходишь и исповедуешься с сокрушением в одном и том же, то становится 100 крат стыднее. Так ведь? Но именно этот стыд в конце концов и выжгет ту страсть, которая мучает наше сердце. А без этого смирения ничего не получится. Вот и как бы постоянное горение в этом позорище, пребывание в этом позорище, испытывание непрестанного стыда во время того, что мы исповедуем вновь и вновь один и тот же грех, Бог, видя наше смирение, подаст нам помощь. А если мы перестанем ходить на это позорище, то в конце концов закоснеем в грехе. И вот на эту тему есть интересная притча тоже из древнего патерика. Один послушник приходит к старцу и говорит: «Отче, я больше не буду к тебе приходить». Он говорит: «Почему?» «А что толку? Придешь, вот ты так мудро все говоришь, так говоришь, и мне так все нравится, и я готов вот прям вот все прям сделать, что ты скажешь. А потом возвращаюсь себе в келью, и все по-старому. И сижу, и ничего не делаю, и грешу, и осуждаю, и бестолку все. Приду, опять вроде все хорошо, и послушаю, и послушаю, и послушаю. И все так хорошо, и замечательно, все думаю, жизнь исправлю, больше ничего делать не буду плохого. Только в келью вернусь, опять все по-старому. Вот уже год хожу, что толку-то, не буду больше ходить, только тебя отягощаю». Он говорит, молодец, чадо, мудр ты. Но послушай, что я тебе скажу. Вот помощь мне твоя нужна. Вот возьми сосуд и набери в него меду. Он набрал мед, сосуд полный, вот отче. Теперь перелей в другой сосуд, в мой. Ну, перелил. Теперь обратно. Сделай так 10 раз. Он сделал. А теперь вылей все из своего сосуда в мой сосуд. Вылил. Ну и что у тебя с сосудом осталось, твоим пустым? Ну, пустое ночью. Ну и что? Медом пахнет. Даже полизать можно. Он говорит, вот так и тут. Вот, может, ты ничего из того, что я тебе говорю, в душе-то и не удержишь. А благоухание моих слов и благодать Святаго Духа, которую ты слышишь во время бесед со мной, она оставит след в твоей душе. А так бы был просто смердящий горшок. Вот. Это я к чему? Так что и здесь ходить сюда восьмой год, даже при понимании того, что ничего не помним и ничего не знаем, все-таки полезно. Слова, которые говорятся здесь, я на лестнице, они аромат свой несут и на душу благоуханием воздействуют.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть восьмая. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Во Христе, в эфире детской передачи «Троицкие колокольчики».
0: У микрофона бабушка Людмила
1: и внучка Даша.
0: Наша сегодняшняя радиопередача посвящается
1: празднику Святой Троицы.
2: Распахнулось небо, трудится звонарь, из глубин сердечных просится тропарь. Милая Россия, и над ней средь бурь Божьего покрова тихая лазурь. Распахнулось небо, трудится звонарь, из глубин сердечных просится тропарь. Милая Россия, и над ней средь бурь Божьего покрова тихая лазурь.

0: День сошествия Святого Духа, или праздник Троицы, называется еще днем рождения Церкви. А почему его так называют и что случилось в этот день, вам расскажут юные прихожане храма Святой Троицы села Поддарья.
1: Ваши знакомые троицкие колокольчики.
2: После воскресения Господь Иисус Христос много раз являлся своим ученикам. Ужас и отчаяние, которые они пережили при распятии Господа, сменились радостью и ликованием, когда они узнали, что Господь сильнее самой смерти.
3: На 40-й день по воскресении Иисуса Христа его ученики собрались в одном доме. Господь явился им и беседовал с ними, говоря: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
2: Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет им в помощь Святого Духа. Беседуя с ними, он вывел их из города на гору Елеонскую.
3: Там, подняв руки, Господь благословил учеников, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И скоро облако осенило его и скрыло из вида.
2: Долго стояли апостолы, взирая на небо, и думали при этом: что будет теперь с нами, когда Господь наш вознесся на небо? Как мы будем жить без Него? Они готовы были плакать от печали, что разлучились со своим любимым учителем.
3: Вдруг они увидели двух ангелов, которые явились к ним с неба в белых одеждах. Ангелы обратились к апостолам со следующими словами: «Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который вознесся от вас на небо, когда придет время, вернется таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
2: Апостолы поклонились землю вознесшемуся Господу. Потом они с радостью вернулись в Иерусалим, хваля и благословляя Бога.

0: Прошло 10 дней после Вознесения Господа. Апостолы вместе с Божьей Матерью собрались в одной горнице в Иерусалиме и молились.
1: Вдруг сделался шум с неба, как бы от сильного ветра. Этот шум наполнял весь дом, а над каждым апостолом появился огонь в виде языка.
0: Так сошел на них Дух Святый, укрепил их души силою Божией и даровал им способность говорить на разных языках, которых они дотоле не знали.
1: Услышав шум, толпа народа собралась около дома, где были ученики Иисуса, и все стали удивляться, как простые рыбаки вдруг заговорили на разных языках.
0: Некоторые стали удивляться и говорить, что они напились вина и пьяны, но апостол Петр вышел и объяснил народу это чудо, сказав, что Иисус Христос, распятый иудеями, воскрес из мертвых, и что на учеников его сошел Дух Святый.
1: Люди стали спрашивать о апостолах, что же нам теперь делать? Петр же сказал им: покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов.
0: В этот день в церкви присоединилось около 3000 человек.

0: Так произошло величайшее на земле событие – сошествие Духа Святого, который с тех пор уже неотступно и всегда пребывает в Церкви Христовой. Но знаете, что празднование Дня Святой Троицы или Пятидесятницы – это не только воспоминание прошлого, хотя и великого события. Нет, в этот день бывает особое, обильнейшее пребывание Святого Духа в Церкви и осенение Его благодатью всех тех, кто в этот день в молитве и молении, подобно апостолам, пребывает в храме Божием. На праздничном богослужении этого дня с великим трепетом и торжеством впервые после 50-дневного перерыва единодушно вся церковь воспевает единым сердцем молитву
1: «Царю Небесный».
0: И снова, как в древности, Святой Дух приходит, наполняет наши сердца радостью и теплом жизни вечной. И если в эти святые минуты чувствуем в своих сердцах любовь и ласку ко всем людям, ко всему Божьему миру, то и мы, подобно святым апостолам, получили святые дары Духа.
1: Главный из которых – дар любви.
0: В этом даре содержатся все другие дары Божии. И этот дар все превосходит, все объемлет и дает нам сердцем почувствовать главное.
1: Бог есть любовь.
0: И в этом тайна Святой Троицы – тайна того, как Бог один и три.
1: Отец, Сын и Святой Дух.
0: Тайна, которую понять умом невозможно, а только любящим и верующим сердцем.
2: Когда блаженный Августин писал книгу о Святой Троице, то он никак не мог постигнуть великую тайну. Тогда он вышел к морю. Там он увидел мальчика, который ложкой черпал воду из моря и выливал ее в ямку. «Что ты делаешь?» – спросил блаженный Августин.
3: «Хочу вычерпать море и вместить его в ямку», – ответил мальчик.
2: «Но это невозможно», – сказал Августин. На это мальчик ему ответил.
3: «Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в ямку, чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь ее в свою книгу».
1: «Великая тайна кроется в иконе Святая Троица. Идет от нее благодать, а тайну не разгадать».

0: На Троицу наши храмы и дома мы украшаем зелеными ветками берез.
1: Устилаем пол травой и цветами.
0: И всю службу стоим, держа ветви и цветы в руках.
1: Это напоминает нам о том, что Бог дает жизнь всему живому.
2: На Троицын день есть обычай прекрасный с цветами во храм приходить. Как много в нем силы и кроткой, и властной застывшее сердце смягчить. И юность, и старость молитвой прилежной все молят Творца красоты и дышат в руках у них свежестью нежной и льют ароматы цветы.
0: Так стояли в храмах на Троицу христиане с древнейших времен.

0: от Духа Святого все расцветает и оживает в мире.
1: И цветы, и деревья, и души человеческие. Без Бога нет жизни.
0: И зеленые ветви, трава, цветы – символы красоты жизни, которую сотворил Бог.
1: Живоначальная Троица.
2: Дожидаются березы белоснежные, на коре, застыв, росятся слезы нежные. Сломим ветки и в пучки завяжем тесные. Пахнет горечью прохладную, древесную. Уберем весь дом наш листьями душистыми, и травою, и цветами золотистыми. На траве, в цветах и с веткою зеленую встретим Троицу, пред ветхую иконою. И помянем мы в молитве травы нежные, желтоцветы и березы белоснежные.